знаете, они русского анапа. Оттюте сел Мартин, говорил мне чу. Паяняу. Русская тяня. Ами чуря на тия, ай мускиня.